0: Пристаями. Да будь мы в твоем ядро. Да чем гагасрут райбечный вопрос из курслепзе. Теории темами. Лишневыми акцентами. Санитарису респондентами. Анализы. Да аргументами.
1: Пристаями. Ходу сам шоу пресс. Отца отца дат хоть бы тут